на миня терра, да со шатти полгостаем. У шатти вени, у ароджаду подойлан. Да на зенчу мавеглан, верунга ушу дансан. У шатти вени, у ароджаду подойлан. Да на зенчу мавеглан, верунга ушу дансан.